4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1568 году, 5 сентября, появился на свет Томмазо Кампанелло, итальянский философ, создавший коммунистическую утопию под названием «Город солнца». Потрясающую мечту пожизненно приговоренного узника об абсолютном равенстве и счастье. Кампанелло был великим бунтарем. В конце эпохи абсолютного засилья средневековых церковных догматов он бежал из доминиканского монастыря, отстаивал еретические идеи и, схваченный инквизицией, провел в тюрьмах около 27 лет, перенося страшные пытки, веря, что когда-нибудь появится на земле справедливое и, что важно, доброе общество. Знал бы он, куда приведет мир его утопия о светлом коммунистическом будущем. Именно в день рождения величайшего гуманиста в 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем, который подтвердил право ВЧК применять высшую меру без суда и следствия. Вновь убеждаешься в справедливости фразы: «Дорога в ад выслана благими намерениями». Real rock music.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня, и я, Наталья Луковникова. Продолжаем поездку по Тверской области, и сегодня расскажу, что я нашла вдоль дороги совершенно случайно. Напоминаю, что полезно развивать внимательность, когда ехала в деревню Ладьино, о которой я вам уже рассказала. А нашла я Троицкий храм в деревне Стружня Торжокского района Тверской области, который стоит на берегу реки Тьмы. И, соответственно, я решила посмотреть место чуть подробнее. В начале 20 века церковь, которая здесь была, она была деревянная, была центром крупного прихода, который объединял несколько окрестных деревень. И исторически этот храм принадлежал Троице Сергиевой Лавре, о чем свидетельствует жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны от 1752 года. Существующий же ныне храм построен в 1874 году на месте деревянного. И, как говорят, он стал настоящим украшением села. Инициатором строительства, а также тем человеком, кто дал деньги на это, выступил предводитель уездного и губернского дворянства Сухотин. А проект разработал новаторский архитектор Гребенщиков, а вовсе не какой-то, как мы с вами знаем, это бывает, московский приглашенный. Регентом Троицкого храма была мама знаменитого тенора Сергея Лемешева, и он тоже там неоднократно бывал. А еще говорят, что внутри храма есть памятная плита Поликсены Ивановны Римской-Корсаковой, жены дяди великого композитора. Но, как это и бывает обычно, в 1960-х годах храм был закрыт. Соответственно, сначала он использовался как зерновой склад, потом его частично разобрали на кирпичи, а колокольню взорвали. И вот уже в наши дни, совсем недавно, осенью 2025 года, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, благотворительный фонд во имя святого Михаила Тверского организовал сбор средств на возрождение этого храма. И первым делом, и это правильно, расчистили храмовую территорию от сколов кирпича. То есть сейчас вокруг храма действительно выкошена и выкорчевана трава. Видимо, там работал какой-то трактор, бульдозер, потому что, в принципе, это земля. И это позволило оценить состояние конструкции, то есть что со стенами и так далее. И уже планировать от этого возможные дальнейшие мероприятия. Также проводятся благотворительные концерты. Одним из важных шагов стал проведение фестиваля «Голоса Волги», который был направлен как раз на привлечение внимания к сохранению храма и на сбор средств. И в рамках этого концерта были и выступления, и лекции, и многое другое. У храма есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Храм в деревне Стружня». Поэтому вы можете зайти, посмотреть новости, что там происходит. К ним, кстати, тоже приезжают и фотографы, и художники, которые помогают оценить состояние храма и запечатлеть его текущий статус. И много других событий там происходит. И можно, опять же, наверное, присоединиться к работам по расчистке территории, если вы, например, живете где-то недалеко в Москве. Ну и, соответственно, можно финансово помочь, если вы того хотите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока!
0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. All colors of rock. Real rock music.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Помог же тебе опыт предыдущих мастерских? И уже вот когда вот эту собирали, то что-то ты уже сделал, работа над ошибками, или там вместе с Павлом, и как-то что-то учли. То есть какие-то вещи, например, должны быть обязательно, на ваш взгляд, и они у вас там образовались, там, я не знаю, там какой-нибудь сверлильный станок, вот он по жизни должен быть всегда. А какие-то штуки оказались, ну, не очень такие нужные, и вы, соответственно, их там, ну, у себя не построили.
2: Да, конечно, оптимизация была. Блин, самый банальный пример, по тем же самым инструментам, по тем станкам, какие нам нужны, какие не нужны. То же самое, что монтажный станок. Мы знаем, что вот эти бренды хорошо работают, зачем нам другие? Эти бренды можно обслужить, на них можно купить расходники, вот оптимально. Там с инструментами есть некоторые инструменты, которые вообще тебе не нужны, да, ты можешь купить, им вот красиво лежать на полке, кучу денег отдашь. То есть с инструментами, с ведением клиентов то же самое, да, как правильно вести базу, тоже переделать, потому что до этого у нас были эксперименты, мы нашли идеальный способ, так удобнее для клиента, так удобнее для тебя, все можно отследить, все можно проверить, ну и да, оптимизация максимальная была.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург. Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1568 году, 5 сентября, появился на свет Томмазо Кампанелло, итальянский философ, создавший коммунистическую утопию под названием «Город солнца». Потрясающую мечту пожизненно приговоренного узника об абсолютном равенстве и счастье. Кампанелло был великим бунтарем. В конце эпохи абсолютного засилья средневековых церковных догматов он бежал из доминиканского монастыря, отстаивал еретические идеи и, схваченный инквизицией, провел в тюрьмах около 27 лет, перенося страшные пытки, веря, что когда-нибудь появится на земле справедливое и, что важно, доброе общество. Знал бы он, куда приведет мир его утопия о светлом коммунистическом будущем. Именно в день рождения величайшего гуманиста в 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем, который подтвердил право ВЧК применять высшую меру без суда и следствия. Вновь убеждаешься в справедливости фразы: «Дорога в ад выслана благими намерениями».
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А не думали устроить показательную эвакуацию? То есть специально подставной байкер там кладет мотоцикл, и вы, значит, подгоняете автобус, там грузите, вы, публика смотрит восхищенная на это, все снимают на айфон это дело. Вот, ну, прямо показательное выступление.
2: Показательно сделать не пытались, хотя вариант продемонстрировать был. Но мы к нему подошли чуть-чуть по-другому. Мы сделали некую экспозицию, мы поставили фургон и на нем закрепили мотоцикл, и продемонстрировали, чтобы можно было продемонстрировать, как это у нас все работает, как на пару лет там стоит мотоцикл, как он туда заезжает, какие крепления используются внутри, ну и так далее. То есть мы сделали вот именно в формате экспозиции демонстрацию наших возможностей, нашего оборудования.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Моторадио. Твой стиль.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: И снова здравствуйте. Приветствуем всех мотобратьев и мотосестер на волнах Моторадио. С вами в эфире Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto. От лица коллектива нашей мотошколы хочу поздравить всех с Днем Знаний, который был вчера, 1 сентября. Ведь нам всегда и в любом возрасте есть чему учиться, и при желании всегда можно открывать для себя что-то новое. Наряду с этим становится немножечко грустно от того, что лето закончилось. А вместе с ним во многих регионах приближается к закрытию и мотосезон. А наряду с этим становится немножечко радостно, потому что в наших южных регионах мотосезон не заканчивается. Да простите меня, пожалуйста, за тавтологию. Мы продолжаем вас знакомить с тонкостями и премудростями безопасного вождения мотоцикла и параллельно знакомим вас с нашими путешествиями, которые команда GT Moto организует для всех, кто хочет увидеть величие Северного Кавказа своими глазами. Ранее мы знакомили вас с потрясающим и знаменитым урочищем Джилысу, что находится в Кабардино-Балкарии. Теперь же мы держим путь в сторону Эльбруса. Прежде чем выйти с бездорожья на асфальтированное шоссе, на нашем пути, неподалеку от поселка Кенделе, стоит величественное и красивейшее ущелье Тызыл. Стоя на краю ущелья, на импровизированной смотровой площадке, взору открывается потрясающий вид и масштаб. А если вы не боитесь высоты, чем лично мы похвастаться, к сожалению, не можем, то можно подойти к самому краю, посмотреть вниз и содрогнуться от высоты, на которой мы находимся. Все фотографии и видео, которыми мы активно делимся в наших пабликах и соцсетях, никак не могут передать эти виды. А если вы вместе с нами все-таки боитесь высоты, то едем дальше. Спустившись в поселок и свернув направо, можно уйти на дорогу, которая идет по самому низу ущелья. Кроме красивейших видов и скалистых склонов, здесь можно увидеть главный одноименный водопад Тызыл, а также несколько небольших водопадов по пути. В ущелье также есть пещера, которая привлекает внимание туристов. Далее наш путь лежал в сторону поселка Верхний Баксан. Стоит заострить внимание, что после выезда с грунтово-грязевого участка на шоссе обязательно стоит осмотреть мотоциклы, проверить крепление такелажа и багажных систем, ведь вибрации от езды по грунтовкам на тяжелых мотоциклах, тем более груженных, не проходят бесследно. И, конечно же, необходимо вернуть давление в колесах в норму, потому что для езды по бездорожью на обычных гражданских мотоциклах давление чаще всего заранее стравливается. Итак, вернемся к поселку. Сам поселок Верхний Баксан похож на многие соседние поселки и помимо мечети особых достопримечательностей не имеет. Но если свернуть от главной дороги влево всего несколько сотен метров, можно добраться до единственного в России автомобильного лифта-подъемника, который всех желающих вместе с транспортными средствами поднимает на высоту более 100 метров к началу ущелья Адырсу. Этот подъемник был открыт и запущен в далеком 1968 году. За это время он периодически закрывается на ремонт и плановое техобслуживание, но ни разу не подвергался какой-либо модернизации и сохранился до нас практически в первозданном виде. Изначально он имел военное предназначение, но также стал использоваться туристами, потому что в глубине ущелья на удалении порядка 20 километров находятся два альплагеря. Подъем вверх на этом лифте тоже процедура не для слабонервных. От пропасти внизу вас отделяют тонкие металлические перила и две цепочки впереди и сзади. На этом с техникой безопасности здесь покончено. Конечно, есть альтернативный вариант подняться пешком по ступеням, но оценивая высоту и несколько сотен предстоящих ступенек, лишний раз задумываешься. Пару минут страха или пару дней болящих ног. Поднявшись наверх, не перестаешь удивляться красоте. Само ущелье достаточно узкое, но очень живописное. Почти на всем протяжении вдоль грунтовой дороги течет бурная горная река. Где-то с небольшими водопадами, а где-то до нее можно дотянуться рукой. Посмотрев на склоны, ловишь себя на мысли, что ты попал в густой лес с совершенно иной растительностью. В низовьях ущелья нас окружают хвойные и смешанные леса с большими старыми деревьями. Воздух здесь особенный, буквально напитанный силой природы. Совсем не обязательно в очередной раз изнурять себя ездой по бездорожью. Достаточно пройти пару километров вглубь и вернуться обратно к старому подъемнику. Спускаясь вниз, еще раз напоследок окинуть взглядом потрясающий ландшафт и величественные горы. Мы вновь спускаемся на извилистые асфальтированные дороги общего пользования и продолжаем наш мотопробег под названием «Кавказский рубеж 2026». Хочу напомнить, что каждый из вас может присоединиться к команде GT-Moto, проехать все эти дороги в дружном коллективе под четким руководством тренеров и открыть для себя Кавказ таким, каким вы его еще не видели. А мы едем дальше. До встречи на дорогах и на волнах моторадио. Берегите себя.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио. Санкт-Петербург. Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Скоро все начнут хранить мотоциклы, искать где. У нас это сегодня основная задача, рассказать об этом. Услуга, да, совершенно правильно, да.
2: Да, вот у нас до конца августа, до 31 числа, акция «Сниженная цена». Все зависит от категории мотоцикла или транспортного средства, потому что в целом можно и мотоциклы, и велосипеды, и гидроскутеры, и лодки, и квадроциклы у нас. Вот, у нас огромный ангар, в Колтушах достраиваем уже, там несколько этажей строим, поэтому зона хранения уже готова.
1: Сразу немножко страшно, потому что Колтуши, и я представляю, зима, знаете, такая, замерзшие такие вот поля, там замерзший охранник сидит с ружьем, и злоумышленники такие пробираются и там делают свою злоумышленную работу плохую.
2: Да нет, нет, нет, нет. Именно подземное хранение выделен один, как раз возле будки, где у нас охрана сидит с камерами там и так далее. Вообще сама территория полностью вся охраняемая, и часть территории нами выкупленная. Поэтому там все под шлагбаумами, Росгвардия, камеры, теплое хранение.
1: Слушай, извините, это где? Вот?
2: Это юг, получается, недалеко от Кудрова. От Тамбовской 30 минут ехать.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Rocking you from St. Petersburg.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Alors,

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания», которую мы проводим, как всегда, по традиции, с магазином «Аудиомания», который находится на Марата 40, в старом, добром, намоленном месте, можно сказать. И передо мной директор магазина Денис Бердиков. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я сегодня вижу, просто я любуюсь, поскольку это часть из моих двух основных профессиональных инструментов, ну, может быть, трех, ну, хорошо, четырех инструментов, это наушники. Шикарные наушники, вообще необыкновенной красоты и, судя по всему, очень хорошего качества.
1: Несомненно. Мы в конце июля, во время нашего традиционного прямого эфира из студии Моторадио, в конце месяца, последней пятницы месяца, презентовали компанию Kennerton, то, что мы с ней начинаем сотрудничество плотное, и мы были вместе с Романом в гостях у Саши, и как раз знакомились, рассказывали всякие интересные случаи из жизни. А сегодня я хочу немножко побольше, поплотнее познакомить наших слушателей с теми моделями, которые есть у нас на Марата 40, которые можно прийти и послушать в любой будний день с 10 до 9 вечера, ну или выходные с 11 до 9.
0: Напомни, что за компания Kennerton?
1: Kennerton – это российский премиум-бренд аудиотехники, который был основан достаточно давно, уже в 2009 году, как люксовое подразделение компании Fisher Audio. Я думал, что Fisher Audio ты тоже, наверное, слышала. Они выпускали большое количество достаточно недорогих как раз наушников. Мы с ними тоже сотрудничали еще в бытности компании DS. Так вот, Kennerton – это уже другая ступень. Они уже не просто, что называется, занимаются какой-то китайщиной, так скажем, выразимся, а как раз занимаются собственными инновациями и разработками, в том числе в области планарно-магнитных излучателей, которые используются в наушниках. И компания эта находится в Санкт-Петербурге. Ее основал Валентин Казанжи, который лично участвует в разработке и продвижении продукции. Он до сих пор у руля, регулярно ездит на все хай-файные, хай-эндные выставки. И продукция компании Kennerton на самом деле зарекомендовала себя не только на российском рынке, а в том числе представлена, ну, в принципе, по всему миру уже. Вот. И эта прекрасная компания, она делает... На данный момент у нее 18 полноразмерных моделей, 8 из них закрытого типа и 10 открытого типа, ну, не считая там разные варианты отделки и модификации. И 7 моделей оснащены магнитопланарными излучателями.
0: Что это за штука?
1: Вот, об этом мы с тобой как раз поподробнее поговорим, наверное, после первой музыкальной паузы. У нас тут кое-что приехало из музыки. Ну, как обычно, часть наших радиослушателей... хотя я думаю, что вот наши радиослушатели в основном возрадуются. Это у нас комментаторы на YouTube-канале в свое время были, что типа опять Pink Floyd.
0: Ну, так а если только его и покупают? Так что ж брать? Я не знаю, инстасамку, что ли?
1: Или, не знаю, Моторадио, да, это был бы, конечно, номер. Нет. Это Pink Floyd под названием Eight Tracks. Как несложно догадаться, это 8-трековое издание. Это сборник, охвативший, наверное, 8 ключевых лет деятельности золотой эры Pink Floyd, 71 по 79 годы.
0: Ну, тут как бы бест такой своеобразный.
1: Да, и при почти этом в, так скажем, в организации его и в издании этого издания, уж извините за тавтологию, принял непосредственное участие знаменитый Стивен Уилсон, который сделал так, чтобы эти 8 композиций звучали максимально, ну, как-то бесшовно, что ли, если можно так выразиться, чтобы вот целиком можно было погрузиться в мир Pink Floyd тех самых продуктивных, наверное, лет. И это, в общем, направлено, конечно, для начинающего слушателя, но и уже опытные меломаны, любители Pink Floyd для себя найдут тоже кое-что новое. В частности, здесь издана уникальная полноценная версия песни «Pigs on the Wing». Потому что в основном она везде укороченная, а здесь она полноценная. Так что очень интересный сборник, как для тех, кто знакомится с творчеством Pink Floyd, так и для тех, кто его уже хорошо знает.
0: Ну и просто подарок для тех, кто это оценит. Pink Floyd.

0: В эфире программа «Меломания». Сегодня мы говорим о фирме «Кендертон», которая представляет российскую аудиоиндустрию, аудиотехнику, в частности, вот наушники, которыми я не перестаю любоваться здесь перед нами. Продолжаем разговор.
1: Да, и мы остановились на том, что такое магнитопланарные наушники. Ну, в принципе, давай, так скажем, зайдем с небольших азов. Я тоже еще сказал в первой части нашей беседы, что есть закрытые, открытые. Мало ли кто-то не знает, давай поясним. Что, в принципе, наушники можно разделить. Ну, вот полноразмерные такие, да. То есть мы не говорим про так называемые затычки и всякие сейчас ТВС, которые True Wireless, то есть... по чесноку такие беспроводные. Вот. Это мы не рассматриваем. Мы рассматриваем вот именно такие достаточно крупные, полноразмерные, то есть которые прям вот большие, которые целиком закрывают ваши уши, наушники. Вот. И их можно поделить на несколько типов. Есть так называемые динамические наушники. Это, наверное, самый распространенный тип. Он во многом схож по принципу своей работы с обыкновенной акустической системой. То есть, когда есть некая такая мембрана, диафрагма, находится там сзади, за нею звуковая катушка, и еще находится магнит, и за счет посылаемого сигнала вся эта система начинает колебаться и излучать звук. Вот, поэтому тут как бы вроде ничего такого особо нового. Чем хороши такие наушники? Это высокая эффективность. То есть они способны играть громко от обычного смартфона, какого-то, может, небольшого ЦАПа или вообще портативного плеера. У них хорошая басовая отдача. Они просты и надежны в эксплуатации, как правило, по конструкции своей. У них может быть разнообразный характер звучания. Все зависит от того, как настроена сама диафрагма, магнит, какое акустическое оформление у этих наушников. Ну и вплоть до того, что в зависимости от материала амбушюр, звук тоже может меняться.
0: Они беспроводные?
1: Нет, это все проводные. Это все модели проводные, при этом они подключаются не стандартным кабелем, а вот таким хитрым, специальным 4-пиновым кабелем. Причем это как у дорогих наушников, и то же самое у недорогих. То есть это такие балансные, как бы, балансное кабельное подключение. Ну а, соответственно, с другого конца у всех, если не ошибаюсь, моделей, идет такой универсальный джек-разъем. Соответственно, он может быть мини-джек или при помощи переходника становиться вот 6,3 джеком. Ну и стоимость производства стандартных динамических наушников, она по сравнению с теми же планарно-магнитными и тем более электростатическими наушниками, она небольшая. Что такое планарно-магнитные наушники? Это наушники, в которых звук создает тонкая плоская мембрана, на которую нанесены проводящие дорожки. Расположена она между одним или двумя массивами постоянных магнитов. То есть они начинают в магнитном поле колебаться и издавать звук. То есть как бы, ну, другой принцип создания вот этих самых звуковых колебаний. В чем преимущество планарно-магнитных наушников? Это в основном низкие искажения. Равномерное движение большой мембраны уменьшает риск изгиба этой самой мембраны и всяких паразитных резонансов и локальных деформаций. Потому что когда у нас там, вот, ну, грубо говоря, в центре находится звуковая катушка, да, то она заставляет двигаться динамик, она в некоторых его частях его как бы ломает на некоторых частотах. Здесь получается равномерная вибрация. Более быстрый отклик у планарно-магнитных наушников, более контролируемый бас, очень высокая детальность разделения инструментов. Но есть, конечно, и свои недостатки. В первую очередь, это большой вес. Во-вторых, это повышенные требования к усилителю. То есть, как бы не всяк смартфон качнет планарно-магнитные наушники. Габариты. Все-таки вот эта вот мембрана, она, как правило, крупная и требует большие чашки. Естественно, цена, потому что производство таких мембран — это более дорогое удовольствие. И не всегда выраженный так называемый вот панч, да, вот басовый. То есть кажется иногда, что вот в магнитно-планарных наушниках не хватает немного баса. Вот, это две, так скажем, основные категории по технологии динамиков. А также еще наушники делятся на открытого и закрытого типа. Тут все, в принципе, гораздо проще. У открытых моделей наушников задняя стенка чашки, она выполнена в виде какой-то решетки, сетки или перфорации, вот как на этой модели мы можем увидеть. То есть она не сплошная. Воздух и звук свободно проходят между излучателем и окружающим пространством. Преимущество таких моделей в том, что получается более широкая и естественная музыкальная сцена. Меньше внутренних отражений и резонансов от корпуса, там, меньше влияния амбушюр, может быть, в том числе. В принципе, ощущение некого такого более свободного, менее замкнутого звучания. И часто это хорошая локализация инструментов, и более воздушные высокие частоты достигаются вот при открытом оформлении наушников. Ну, естественно, где преимущества, там и недостатки. Основные недостатки – внешние шумы, они почти не подавляются. То есть все, что происходит рядом с тобой, там что-то упало, что-то там завизжало, и все это ты слышишь сквозь наушники. И в другую сторону это работает точно так же. Весь тот прекрасный black metal, который вы слушаете, очень хорошо слышат все, кто живет с вами, а иногда, может быть, и соседи за стеной.
0: Хорошие наушники.
1: Ну, вот если погромче крутануть. Да. Ну, конечно, вряд ли, уж соседи, конечно, вряд ли, но домочадцы-то точно все услышат.
0: Если вы будете в общественном транспорте, в них мотаться.
1: Да, это следующий, да? Это следующий, соответственно, логичный недостаток, что для транспорта и шумного офиса или, например, для записи вокала рядом с чувствительным микрофоном, это вообще не подойдет. Ну, то есть... так или иначе, требует, видимо, какого-то тихого помещения. У закрытых моделей задняя часть чашки, она сплошная. Амбушюры стараются создать акустическое уплотнение вокруг уха. Это уменьшает проникновение внешнего шума и утечку музыки наружу. Все логично. Соответственно, лучшая пассивная шумоизоляция. Окружающие меньше слышат музыку. Меньше. Более убедительный и плотный бас. Их можно использовать в транспорте, по дороге, в офисе, при записи музыки. Меньше влияет внешний шум на восприятие деталей музыки. Недостатки тоже есть. Звук иногда воспринимается как, что называется, как-то, как будто он у тебя внутри головы происходит. То есть такое интересное.
0: Может, многим это нравится?
1: Возможно. Главное не потерять связь с реальностью, особенно если ты в транспорте. В чашках могут возникать отражения и резонансы, между прочим, если не очень грамотно там сконструирована модель. Бас сильнее зависит от герметичности прилегания.
0: То есть можно получить контузию.
1: Не знаю, надеюсь, что нет. Вот. Ну и такой прямой совсем момент, что уши будут быстрее нагреваться при длительном прослушивании и уставать. Вот, это основные, так скажем, категории полноразмерных наушников, которые существуют, и они представлены в компании Kennerton все. А какими конкретно моделями, об этом мы с тобой поговорим после музыкальной паузы.
0: У нас мастер-план, великий и могучий мастер-план, легенда Power Metal, можно сказать. Хорошая музыка, прекрасный альбом.
1: Мне да, причем это их 7-й студийный альбом, и пауза с предыдущего аж 13 лет. Они давно нас не радовали новой музыкой. У них был кавер-альбом Pumpkins Kings. Ну, надо просто, так, да?
0: С Хеловином?
1: Нет, это был кавер-альбом на Хеловин, потому что Хеловин не чуждая, так скажем, группа для музыкантов Master Plan. Ну, в первую очередь, конечно, для Роланда
0: Грапова.
1: Грапова. Ну, вот я вот не знаю, вот склоняется его фамилия или нет. Ну, в общем, Грапов. Мистер Грапов. Угу. Вот, который в Хеловине выступал в свое время в роли гитариста, ну, и создал мастер-план, который впоследствии стал для него главной группой.
0: Metamorphosis. Название хорошее у альбома.
1: Да, игра слов понятная. И понятная, приятная, я думаю, что для любителей жанра, музыка.
0: Мастер-план.

0: Продолжается программа «Меломания». Напомним вам, что магазин «Аудиомания» находится на Марата 40, работает для вас каждый день. Приезжайте, смотрите, заходите на сайт «Аудиомания». Ищите сообщество
1: во всех соцсетях. Можно нас найти и в Телеграм. Телеграм-канал у нас есть, и вроде даже Макс есть. Просто не знаю, там не зарегистрирован. Ну да не суть важно. Информацию о нас можно найти, я думаю, что в любой сети, где бы вы ее не искали. Продолжим разговаривать про наушники Kenner. Он уже, что называется, на прямых примерах. То, что мы с тобой обсудили до второй паузы, что они бывают разного типа. И у нас в Петербурге представлено достаточно большое количество моделей. Ну, как несложно догадаться, в основном это, конечно, наушники динамические. И вот перед тобой самая младшая моделька, называется она M12 Studio, и стоит она, как мне кажется, для такого типа наушников всего-навсего 29 990. При этом вот я относительно недавно их в первый раз послушал и, честно говоря, был поражен просто, насколько они лучше тех самых Fisher Audio, которые у меня сохранились, с которых я периодически подслушиваю музыку с компьютера. Просто, ну, разительное изменение звука при переключении наушников меня поразило. Есть еще моделька, которая называется Titan M12. Она немного отличается дизайном, ну и дальше там уже начинаются всякие дополнительные приятные примочки. То есть, ну, понятно, что в этой модели M12 постарались убрать максимум, так скажем, лишнего, чтобы цена оказалась меньше. Вот. А в титановой, так скажем, версии там уже начинаются всякие приятные бонусы. Например, обалденный такой, наверное, из кожзаменителя, такой чехол для переноски наушников. Соответственно, прилагается и кабель, и переходник. Ну, это у всех моделей. Ну, вот эти вот чехлы, они как бы выглядят прям очень солидно. Во многом, конечно, отсылают к конкурентам, так скажем, компании Kennerton. Есть такая компания замечательная, Odyssey, которую тоже вот делают обалденные наушники, магнитопланарные в том числе. Но, соответственно, цена там в сопоставимой категории, так скажем, значительно выше. А по качеству это уже надо слушать и решать самостоятельно, кому что больше нравится.
0: А вот эта подставка для их хранения?
1: Это подставка от компании «Радиотехника».
0: Ага, то есть она не имеет к ним отношения?
1: Нет. Вот. Но зато другая, так скажем, подставка у нас есть в основном зале у наших станций прослушивания. Я уже тоже рассказывал в наших предыдущих эфирах, как, ну, в основном Саше как раз в прямых, что компания Kennerton, она еще не только наушники выпускает, но еще и делает усилители для наушников. И вот как раз такие вертикальные усилители у нас используются в качестве как подставки для наушников, так и теперь для усиления сигнала, чтобы можно было прослушать с нашей базы, ознакомиться с содержанием CD-диска или виниловой пластинки, не открывая этот самый диск или пластинку. Вот. И, кстати, очень хорошие усилители. Совершенно по-другому зазвучали наши не самого высокого качества файлы. Я был приятно удивлен. Вот. Соответственно, что есть у нас еще? У нас есть модель Magni. Она уже стоит 48 990. Ну, M12, да, это закрытые динамические наушники. Точно такие же закрытые динамические наушники. Это вот те самые Magni. У них большего размера сам так называемый драйвер. И мембрана, она не биоцеллюлозная, как здесь, то есть, ну, не бумажная, а из некого композита Лавсан Графен. Вот, то есть, в общем, компания Kennerton, она очень, ну, что называется, не штампует какие-то вот одинаковые типичные решения, а действительно подходит основательно к выпуску своих наушников. Они разрабатывают, пробуют разные материалы, которые вот как, используются как в диафрагме, так и в амбушюрах, естественно, и в самих чашках. То есть совершенно, в принципе, если есть желание, можно выбрать, так скажем, модель, которая нравится, ее выпустить в своем каком-то эксклюзивном цвете или из эксклюзивного дерева, в котором хочется. Это все можно сделать, причем это можно сделать, ну, не то, что прямо у вас на глазах, но с какой-то частью процесса можно ознакомиться, потому что они находятся в Петербурге, не так далеко от нас, и, в принципе, они на свой завод всех приглашают, приходите, пожалуйста, посмотрите, как они это делают. Одна из таких основных линеек, я вот не знаю, все как-то ее вроде произносят Галархорн, как-то попроще, а я бы его читал как-то вот как Гьялархорн. Ну, ладно, не суть важно, это Валентину надо расспросить, как он выбирал название моделей. Вот, это тоже два варианта закрытых динамических наушников. 40-я и 50-я модель, наверное, это вот такой как бы такая золотая середина, которая есть в закрытых динамических наушниках. И стоят они 49 990 и 79 990. При этом, конечно, надо подчеркнуть, что они реально все выглядят с одной стороны похожи, с другой стороны по-разному. Вот, то есть тут можно выбирать не только ухом, да, но еще вот на свой эстетический вкус, как что больше понравится, ну, как смотреть.
0: И удобство, потому что одному так, такая форма, да, как ляжет.
1: Да, и форма, и что немаловажно, вес, потому что они, конечно, так как они полноразмерные, они весят
0: еще и деревянные.
1: Солидно, да. Ну, правда, вот, например, GH40-е, они весят всего 290 грамм, в отличие от остальных, которые, как правило, весят от 400. То есть разница достаточно большая. Ну и также у нас есть две открытые динамические модели. Это Magister Heritage 69990 и Vali Neoteric 69990. Вообще, эта модель стоит чуть подешевле, просто она у нас в очень красивом таком красном цвете. Она стоит, она стоит чуть подороже. И, собственно, топовая модель динамических наушников, закрытых у нас, тоже есть. Она называется Rognir Dynamic Valkyrie. 99990 для топовых динамических наушников, если вот мы рассматриваем серьезных производителей, цена вроде как и не критичная получается.
0: Интересные названия такие, скандинавская мифология.
1: Да, есть такое дело. Вот. И у нас есть две модели планарно-магнитных наушников в наличии. Это одни открытые, другие закрытые. Открытые — это вот, они называются Heartland МК2. Причем, кстати, модель Heartland есть и в динамических наушниках, но она там называется, соответственно, Heartland Dynamic. Они стоят 195 тысяч. Это открытые планарно-магнитные наушники с большой мембраной диаметром 80 мм из полиимида. Также у нас есть модель Arkona Deep, которая стоит подороже. И это уже закрытые наушники. Ну, вообще, надо сказать, что закрытые наушники в среди планарно-магнитных, они начинаются с модели Veritas Velata стоимостью 95 тысяч. И вот Arkona Deep — это как бы топовый вариант закрытых планарных наушников. Есть версия Deluxe, она стоит 255 тысяч. А вот открытые планарные наушники, они начинаются на данный момент с модели Vodan стоимостью 157 тысяч, а топовая Trohr стоит 365. Ну, в принципе, опять же, у тех же Odyssey наушники за 400, а то и более, есть в ассортименте, пожалуйста, что называется, сравнивайте. Но это еще не все, что делает компания Kennerton. Они делают специальные, так скажем, еще модели. Вот не так давно совместно с Михаилом Кучеренко из «Стерео Правды», вот чьи мы книжки у себя тоже распространяем, гуру в high-end аудио, они создали свою вариацию флагманской модели Трор, которая стала стоить аж 465 тысяч. В общем, такую тоже модель можно заказать.
0: Ну что ж, спасибо за интересный рассказ, очень полезный, потому что наушники, я смотрю, они нисколько не теряют своей популярности, актуальности, в том числе и большие наушники такие, которые серьезные, не затычки в ухо, я имею в виду. У нас еще музыка осталась.
1: Да.
0: У нас еще Yes остался напоследок.
1: Да, причем непростой. Это вообще живое выступление на стадионе товарища Рузвельта в Джерси-Сити 17 июня 1976 года.
0: Я просто посмотрела, у них настолько всегда похожи.
1: Похожие обложки, да-да-да.
0: Который без Джона Андерсона.
1: Это не новый, ну, как бы определенная новость в нем, безусловно, есть, потому что вот эта вот запись этого концерта долгие годы ходила как такой культовый бутлик, записанный с радиотрансляции WNU-FM. И теперь к 50-летию прошедшего шоу его выпустили на двойном CD-диске, на тройном виниле и в цифровом варианте. Чем интересен этот концерт? Тем, что, как я уже сказал, он специально был для радиостанции вообще сделан, для радиотрансляции. А состоялся он в рамках турне сольных альбомов. То есть каждый участник ЕС параллельно продвигал свои сольные работы, вот, но на сцене группа играла в основном материалы ЕС. Ну и плюс это один из немногих официальных релизов теперь уже, где зафиксирован состав с Патриком Морозом на клавишных вместо Рика Уэйкмана в живом, так скажем, исполнении, потому что уже большая часть известных дальнейших лайвов ЕС той поры была уже снова с вернувшимся Уэйкманом. Так что Yes, напоследок.
0: Ну что ж, спасибо, Денис, за рассказ. Это была программа «Меломания». Приходите в магазин «Аудиомания» на Марата 40. И мы прощаемся с вами. Денис Бердиков, директор магазина, и я, Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.
1: До скорой встречи.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушайте, а было при открытии, вот как только узнают, причем не знаю откуда, специальные люди, которые занимаются оборудованием, они начинают прямо как вот тараканы облеплять это дело, там, вы возьмите у нас там кофеварку, это вам бесплатно дадим, там, только кофе у нас берите, или там чай, или еще там что-нибудь, я не знаю, там, освещение внутри, там, паркет мы вам положим и так далее. К вам приходили разные представители Harley Davidson, Indian Motors, Binelli и так далее?
2: Приходили ребята, которые нам Китай предлагали. Мы такие: не, спасибо, не обслуживаем, не продаем, не интересно. Такие были, да. Они не стесняются, они во все двери залетают. И самое, что меня еще удивило, человек, который приходил из последних, он еще даже на мотоцикле не катается. Я думаю, как ты можешь предлагать то, чем ты даже не пользуешься?
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
4: В 1568 году, 5 сентября, появился на свет Томмазо Кампанелло, итальянский философ, создавший коммунистическую утопию под названием «Город солнца». Потрясающую мечту пожизненно приговоренного узника об абсолютном равенстве и счастье. Кампанелло был великим бунтарем. В конце эпохи абсолютного засилья средневековых церковных догматов он бежал из доминиканского монастыря, отстаивал еретические идеи и, схваченный инквизицией, провел в тюрьмах около 27 лет, перенося страшные пытки, веря, что когда-нибудь появится на земле справедливое и, что важно, доброе общество. Знал бы он, куда приведет мир его утопия о светлом коммунистическом будущем. Именно в день рождения величайшего гуманиста в 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем, который подтвердил право ВЧК применять высшую меру без суда и следствия. Вновь убеждаешься в справедливости фразы: «Дорога в ад выслана благими намерениями».
5: Мода радио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Rock Radio. This is fantastic.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Балтик ралли, как известно, это не только место, где можно себя показать, но это вообще праздник для мотоциклистов и для горожан и так далее. И можно там побывать в двух ипостасях. Вот в мучительном виде, как вы. То есть, ну, как любой участник непосредственно, кто вот является его частью. А можно просто как вот обывателем. Это прямо ты беззаботно ходишь, слушаешь прекрасную музыку, там болтаешь с кем хочешь, ходишь куда хочешь и так далее. Хотя бы небольшой элемент вот этого хождения куда хочешь у вас получился?
2: Мы на самом деле действительно были вдвоем в палатке и были активно заняты, вот, и представилась возможность только когда, ну, там, знакомые подошли, говорим, слушайте, побудьте на нашем пятачке, а мы сейчас хотя бы прогуляемся, посмотрим, потому что я, на самом деле, когда общалась с людьми, спрашивала, что здесь действительно стоит посмотреть, что мы упускаем, стоя здесь. Вот, ну, такой список составил, и вот мы по этим локациям прошли. Мне настолько понравилось, то есть Константин сказал, что энергия, ну, то есть он устал, а я, наверное, физическое присутствие усталость, но мне настолько понравилось, я настолько была в восторге и в общении с людьми. И вот это вот, ну, это новые для нас разблокированные такие мероприятия. Было классно. Прям я на самом деле сейчас вспоминаю с какой-то даже ностальгией.
3: В следующем году будем лезть везде.
2: Обязательно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Новости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А когда ставить мотоцикл на хранение, вы можете дать? Ну, понятно, что вы можете дать совет, что прямо сейчас, чтобы нет, как можно больше зачем? Заработать. Это я в хорошем смысле.
2: Нет, нет, такого нет. Ну, обычно у нас ставят где-то уже с октября, плюс-минус. То есть вот когда закрытие сезона получается, там в 20-х числах, по-моему, да, мотобратан делает. Вот, и, соответственно, где-то после этого там плюс-минус ставят. Хотя в прошлом году у нас катались люди до декабря. То есть я помню, последний человек у нас привез мотоцикл что-то а-ля 4 декабря. Вот, уже по гололеду, так сказать, вкатился к нам. Вот. Ну, у всех по-разному, но в среднем где-то с октября начинают у нас уже ставить. Вот у нас уже несколько договоров заключено. Ребята с октября подписались. На 6 месяцев сразу.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1568 году, 5 сентября, появился на свет Томмазо Кампанелло, итальянский философ, создавший коммунистическую утопию под названием «Город солнца». Потрясающую мечту пожизненно приговоренного узника об абсолютном равенстве и счастье. Кампанелло был великим бунтарем. В конце эпохи абсолютного засилья средневековых церковных догматов он бежал из доминиканского монастыря, отстаивал еретические идеи и, схваченный инквизицией, провел в тюрьмах около 27 лет, перенося страшные пытки, веря, что когда-нибудь появится на земле справедливое и, что важно, доброе общество. Знал бы он, куда приведет мир его утопия о светлом коммунистическом будущем. Именно в день рождения величайшего гуманиста в 1918 году был принят декрет Совета народных комиссаров о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем, который подтвердил право ВЧК применять высшую меру без суда и следствия. Вновь убеждаешься в справедливости фразы: «Дорога в ад выслана благими намерениями».
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио. Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мира вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». В прошлой нашей передаче мы осветили второй альбом британских рокеров из Black Sabbath. Ну а сегодня, в последний день лета 2026 года, мы с вами, мои дорогие радиослушатели, поговорим о третьем альбоме родоначальников в стиле heavy metal. И называется этот альбом «Master of Reality».

Нет, так называемый черный альбом изобрела далеко не группа Metallica. И даже не пародийный состав звезды рок-комедийного экрана, почти вымышленное трио Spinal Tap. Вероятно, первый черный альбом в истории — это и есть третья полноразмерная работа Black Sabbath под названием Master of Reality. И свое так называемое «черное звание», ставшее 20 лет спустя синонимом знака качества в хэви-метале, этот альбом оправдывает на 100%. На нем группа приступила к осознанным экспериментам в студии с целью угодить вовсе не публике, но прежде всего самим себе и своим представлениям об идеальном звучании. Вот именно поэтому Master of Reality стал тем альбомом, по которому по прошествии совсем недолгого времени стали равнять очередные работы Black Sabbath. Да уж, что там греха таить, и не только их. Альбом этот, в отличие от своего предшественника под названием Paranoid, вышедший в 1970 году, стал важным и очень удачным альбомом, прежде всего потому, что уже вполне популярная группа при работе над ним никуда не торопилась. Точнее говоря, для его записи менеджмент намеренно избрал временной промежуток между уже запланированными турне. Группе уже не надо было мчаться, как то было при записи безымянного дебютного LP, например, из Британии в Швейцарию, чтобы отыграть там концерт с гонораром в 20 фунтов стерлингов на человека. Уже потом, сильно задним числом, музыканты Black Sabbath и в первую очередь их фронтмен Оззи Осборн полюбили рассказать о том, что альбом Master of Reality записывался ими как тотальный антипопсовый альбом. Цитата старины Осборна. «Мы создали группу не для того, чтобы привлекать толпу визжащих несовершеннолетних фенов». Конец цитаты. Ага. Охотно верим. Правда же клонится вот куда. Группе очень хотелось записать работу, которая была бы совершенно не экстремальна для них самих. То есть, чтобы номера, входящие в альбом, было бы удобно записывать и в студии, и постоянно играть на концертах. Плюс, конечно, у гитариста Тони Айоми наличие желания создать не просто антипопсовый, но реально самый страшный альбом в мире. В результате на нескольких номеров альбома строй гитары и бас-гитары был опущен аж на 1.5 тона, что в те времена было явлением немыслимым. Это, по замыслу Тони, должно было также помочь Оззи записывать свои вокальные партии, потому что, по его мнению, Оззи плохо брал высокие ноты. Однако Оззи как следует постарался у микрофона, но результат от этого более мрачным не стал. Вдобавок Тони с его искалеченными пальцами было куда проще играть свои партии в низком строе. И сейчас мы с вами прослушаем еще одну жемчужину альбома, которая называется «Children of the Grave».

Понятно было и желание Тони оставить техническую виртуозность исполнения, скажем, для Led Zeppelin. И строить материал Black Sabbath в первую очередь на мощных, воистину убойных рифах. Здесь материал Master of Reality как бы даже не превзошел дебютный альбом коллектива. Что еще более приятно, третий альбом оставил далеко позади своих предшественников Black Sabbath и Paranoid, вышедшие в 70-м году, по среднестатистической доступности песенного материала. На этом альбоме нет никаких следов психоделии. Ну или почти нет. Тем более, что музыканты не собирались растягивать программу. В альбом длительностью 34,5 минуты вошло всего 6 полноценных песенных номеров. И впервые две миниатюры для акустической гитары, будто бы созданы Тони в память своего рода кратковременного пребывания его в составе коллектива под названием Jethro Tull. А произошло это событие в 1969 году. И слушая Master of Reality в 21 веке, ты можешь только удивляться, насколько эта песенная программа Black Sabbath не устарела ровно полвека спустя. Да, техника продюсирования Роджера Пейна, с которым группа рассталась аккурат после завершения работы над альбомом по причине взаимного недопонимания, вот техника строго соответствует своему времени. Но вот песни, подобные тем 6, и сейчас не грех любому хэви-рокеру записать, если таковые еще остались в наше время. Причем не важно, какие песни. Хита о радости курения травы под названием Sweet Leaf, который уже прозвучал в начале нашей передачи, который открывается кашлем Тони после хорошей затяжки и впервые демонстрирует возглас Оззи под названием All Right Now. Или же ранние образцы воистину противотанковой музыки, песня Children of the Grave, уже прозвучавшая в нашей передаче ранее, или же песня Into the Void, которая прозвучит в конце нашей передачи. Ну или взять хотя бы балладу под названием Solitude, которая построена вокруг партии флейты Тони. Вообще, флейта не самый частый гость в сонме инструментов, применявшихся для записи альбомов Black Sabbath. И уже одно это обстоятельство делает песню Solitude достойной того, чтобы быть поставленной в эфир нашей передачи. Что мы и делаем.

Как мы уже говорили, Master of Reality, получивший такое название по причине головотяпства личности из фильма «Грамзаписи», на самом деле изначально альбом должен был называться Masters of Reality, получил едва ли не первую в рок-истории заметную чернообложку, в оригинале имевшую просто выдавленное название альбома. По словам Осборна, реализация замысла дизайнеров была, цитата, «похожа на гроб», конец цитаты, да и дорогая в производстве. И впоследствии три нижних строки просто были представлены в сером или фиолетовом цвете. Какого бы ни был дизайн альбома Master of Reality, он получил в США тиражное золото, только предзаказом. Ну, тут надо учитывать то обстоятельство, что до 1976 года золото там давали не за 500 проданных альбомов, а за выращенную в розничных продажах сумму в 500 тысяч долларов. То предзаказ составил более 125 тысяч копий. В итоге альбом добрался до 8 места в альбомном Billboard Top 200 за океаном и до 5 места в Великобритании и Германии. Очень и очень неплохо, не правда ли? Ну, а раз дела встали именно так, то следующая полноразмерная работа Black Sabbath обязана была оказаться 100% мейнстримовым рок-альбомом. И она стала ей. А то, как именно это произошло, мы с вами узнаем в нашей следующей передаче. Ну а на сегодня это все. Это вот программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Иоилов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Полночь в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Дан Маккафарти.
3: Зак фон Клоуфингер.
4: Дурудуксера. We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best